Сегодня в передаче. В городе Туркменбаши состоялись заседания Совета глав государств СНГ и Каспийский экологический саммит в расширенном составе. Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии. Принято итоговое заявление 4-й международной

Через Каспий проходят важные транспортные и энергетические маршруты, реализуются крупные международные проекты. В этих условиях принципиально важно сохранять Каспий пространство мира, стабильности и конструктивного партнерства. Это отвечает интересам всех.

В городе Туркменбаши прошло заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе. Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии. Затем был подписан ряд документов, охватывающих различные направления в рамках СНГ.

0: Несрочной перспективе увеличение грузоперевозок по маршруту Восток-Запад и маршрута Север-Юг через Азербайджан до 15 миллионов тонн в каждом направлении, подчеркнул глава государства в своем выступлении. 8 октября президент Ильхам Алиев ознакомился с фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ, проходящим в городе Туркменбаши. Фестиваль национальных блюд стран СНГ проводится в рамках мероприятий, организованных Туркменистаном в связи с председательством этой страны в данной структуре в 2026 году. На фестивале представлены 8 стран. На территории, где проходит фестиваль, установлен национальный павильон Азербайджана. Посетителям демонстрируются местные растения, фрукты, зерновые, сухофрукты и другие продукты, характерные для различных регионов Азербайджана, а также традиция чайной культуры нашей страны, включенная в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, искусство ковроткачества, келагаи, медничество, резьбу по дереву и керамики. Здесь также воссоздан интерьер Карабахского дома XIX века на основе экспозиции Азербайджанского национального музея ковра. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал историческим моментом решения Азербайджана в 2028 году впервые принять председательство в СНГ. Об этом белорусский лидер заявил на заседании Совета глав государств СНГ. По его словам, соответствующее решение президента Азербайджана Ильхама Алиева станет новым витком развития СНГ.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: В городе Аруша Объединенной Республики Танзания в рамках 153-й Ассамблеи Межпарламентского Союза состоялось координационное совещание парламентской сессии движения неприсоединения. Состоялись обсуждения процесса институционализации парламентской сессии движения неприсоединения. Выступившие высказали свои мнения по обсуждаемым вопросам. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Уганду по случаю Национального дня. Соответствующая публикация размещена на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети X. При организации Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан принято итоговое заявление 4-й международной конференции в формате Бакинского диалога на тему «Укрепление доверия и развитие эффективных механизмов в решении проблемы пропавших без вести лиц». Во второй день мероприятия прошли панельные сессии на темы «Решение вопроса без вести пропавших лиц в мирных процессах, гуманитарное сотрудничество и меры по укреплению доверия», «От места захоронения к идентификации, национальные подходы и передовой опыт», «За пределами поисков, длительное влияние исчезновения на семьи и общество». Также было организовано параллельное мероприятие на тему «От доказательств к идентичности» – Международный экспертный форум по судебно-медицинской экспертизе, молекулярной генетике и ДНК-идентификации без вести пропавших лиц в рамках Бакинского диалога. Бакинская инициативная группа выступила с заявлением в связи с продолжающимися протестами во Франции. Франция заявляет, что отстаивает защиту прав человека, демократических свобод и человеческого достоинства как фундаментальные принципы своей внутренней и внешней политики. Последовательное применение этих принципов должно начинаться прежде всего внутри самой страны. Права человека не могут защищаться избирательно, а к молодым людям, стремящимся быть услышанными, следует относиться прежде всего не как к угрозе безопасности, а как к носителям прав. Бакинская инициативная группа продолжит внимательно следить за развитием событий и призывает к диалогу, сдержанности, а также полному уважению основополагающих прав, говорится в заявлении. Начался визит в Карабах участников 4-й международной конференции, проводимой в рамках Бакинского диалога по вопросам пропавших без вести лиц. В рамках визита делегация в первую очередь посетила мемориальный комплекс Ходжалинского геноцида. Отметим, что конференция посвящена теме «Укрепление доверия и развитие эффективных механизмов в решении проблемы пропавших без вести лиц». В Кельбаджаро прибыли зарубежные путешественники, прибывшие в Карабах и Восточный Зангезур во главе с основателем всемирно известного клуба «Most Traveled People» Чарльзом Вилли. Путешественники посетили монастырский комплекс Худавенг в Кельбаджарском районе. Это 7-я по счету групповая поездка членов всемирно известных клубов путешественников Карабах и Восточный Зангезур, осуществленная в 2021-2026 годах. Подобные поездки позволяют путешественникам на месте ознакомиться с широкомасштабными созидательными и восстановительными работами, проводимыми на освобожденных от оккупации территориях.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.
0: 9 октября 2020 года. Шел 13-й день войны. Мы представляем в хронологическом порядке события 13-го дня 44-дневной Отечественной войны, каждый день которой является героическим эпосом. Освобождена от оккупации поселок Гадрут, села Чайлы, Юхар-Юздяхи, Гуразылы, Кышлак, Гараджалы, Эфер-Хамалев, обратился в связи с этим к народу. Подразделения азербайджанской армии, нанеся на важных направлениях фронта огневые удары по врагу, полностью ограничили его передвижение и решительно предотвратили его активность. Уничтожено 13 вражеских танков Т-72, 2 БМП, 4 реактивных системы залпового огня БМ-21 «Град», 2 самоходные артиллерийские установки 2 С-3 «Акация», 3 гаубицы Д-30, 2 радиолокационные системы и большое количество автомобильной техники. Захвачено 6 танков Т-72 в полностью рабочем состоянии. Об этом сообщило Министерство обороны. По данным, на 17 часов 9 октября число погибших мирных жителей в результате интенсивного обстрела населенных пунктов Азербайджана, произведенного вооруженными силами Армении с применением тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем, достигло 31, пострадавших 168. Кроме того, в непригодном состоянии оказались 1091 жилой дом, 143 гражданских объекта и 45 многоквартирных зданий. Об этом сообщила Генеральная прокуратура. В результате еще одной успешной операции славной азербайджанской армии захвачено около 30 танков и боевых машин пехоты вооруженных сил Армении. В результате боевых действий подразделения азербайджанской армии выведено из строя большое количество вражеских реактивных систем залпового огня «Град». Министерство обороны заявило, что баллистическая цель, выпущенная с территории Армении в направлении города Мингичевир, была обнаружена средствами противовоздушной обороны Азербайджана и уничтожена на высоте более 20 километров. Уничтожено средства радиоэлектронной борьбы и бронетехника врага на огневой позиции. Так завершился 13-й день войны, а до победы оставался 31 день.

0: В период, когда мир меняется и появляются новые центры силы в международных отношениях, политический вес государств определяется не только их ресурсами, но и ролью, которую они играют в региональном сотрудничестве. С этой точки зрения отношения между Азербайджаном и странами Центральной Азии переживают новый этап. И это результат растущего международного авторитета нашей страны, расширяющихся экономических возможностей и самостоятельного внешнеполитического курса. Ярким примером сложившихся реалий стала состоявшаяся 8 октября в Туркменбаши, столице Туркменистана. Выступление президента Ильхама Алиева было насыщено важными политическими посланиями. Он четко обозначил приоритеты сотрудничества Азербайджана с регионом а также определил будущее направление нашего партнерства и подчеркнул, насколько важна совместная работа в условиях меняющейся геополитической обстановки. В прошлом году Азербайджан стал полноправным членом этого формата, что стало важным событием в истории региональных отношений. Данное решение свидетельствует о том, что связи нашей страны с Центральной Азией выходят за рамки двусторонних отношений и развиваются на более широкой политической и экономической основе. В своем выступлении президент отметил расширение ареала охвата взаимодействия между Азербайджаном и странами Центральной Азии.
1: Взаимодействие Азербайджана со странами Центральной Азии в последние годы значительно расширилось. Политические связи находятся на высоком уровне. Регулярными стали взаимные визиты на высшем уровне. Крепнет торгово-экономическое сотрудничество, растут взаимные инвестиции, реализуются совместные проекты. В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос более чем на 50%. Сегодня в нашей стране активно работают более 400 компаний с капиталом из стран Центральной Азии. В последние годы были созданы совместные инвестиционные фонды Азербайджана с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Капитал каждого из этих фондов исчисляется сотнями миллионов долларов. Считаю, что их возможности нужно использовать еще активнее, прежде всего для реализации совместных проектов, создания новых производств и расширения промышленной кооперации. Нужно не только увеличивать взаимную торговлю, важно вместе инвестировать, производить и выходить на внешние рынки.
0: Эти цифры демонстрируют новый уровень экономических отношений. Тем не менее, одним из ключевых моментов, отмеченных в выступлении президента, стал призыв к тому, чтобы сотрудничество не ограничивалось лишь наращиванием товарооборота. Идея главы государства о совместном инвестировании, создании производственных мощностей и совместном выходе на зарубежные рынки указывают на необходимость перехода к более глубокому этапу региональной экономической интеграции. Сегодня Азербайджан выступает в качестве важного партнера в укреплении политического диалога, экономического сотрудничества и транспортных связей между Центральной Азией и Европой. Одним из ключевых преимуществ Азербайджана в этом процессе является его выгодное географическое расположение и активно развивающаяся транспортная инфраструктура.
1: Одним из основных направлений нашего сотрудничества является транспорт. Каспийское море сегодня играет все большую роль в транспортном взаимодействии наших стран. Транспортная инфраструктура на обоих берегах Каспия имеет важное значение для соединения Центральной Азии с Азербайджаном и далее с международными рынками. В последние годы мы последовательно увеличиваем свои транспортные возможности. Мы вложили крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру, развивая морские порты, аэропорты, железные и автомобильные дороги. Сегодня мы наблюдаем значительный рост объемов перевозок через Каспий. Наша общая задача – сделать эти маршруты более эффективными и конкурентоспособными. Параллельно реализуется проект «Цифровой шелковый путь». Проводится работа по развитию оптоволоконных линий по дну Каспийского моря. Средний коридор приобретает все большее значение. В прошлом году объем транзитных перевозок по этому маршруту вырос более чем на 10%, а за первые 8 месяцев текущего года еще почти на 20%.
0: Еще одним ключевым аспектом стратегии регионального сотрудничества Азербайджана является энергетика. Наша страна играет важную роль в транспортировке нефти из Туркменистана и Казахстана на международные рынки, что еще больше усиливает ее значимость в энергетических связях. Кроме того, принимаемые совместно с Казахстаном и Узбекистаном меры по созданию коридора зеленой энергии формируют новый этап долгосрочного сотрудничества. Еще одним значимым результатом встречи в Туркменбаши стало объявление о том, что в 2027 году Азербайджан будет председательствовать в этом формате. А это хорошая возможность для активного участия нашей страны в формировании повестки дня регионального сотрудничества, координации имеющихся инициатив и вклада в продвижение новых совместных проектов. Углубление отношений Азербайджана со странами Центральной Азии способствует укреплению нашей роли не только как географического моста, но и как партнера, содействующего политическому диалогу, экономической интеграции и укреплению региональной солидарности. Таким образом, встреча в Туркменбаши стала свидетельством нового этапа в этом процессе. Ключевым испытанием на этом этапе станет преобразование достигнутых политических договоренностей в устойчивые экономические результаты, создание совместных производств и обеспечение долгосрочной стабильности в регионе.

Мы с уважением чтим светлую память всех наших шахидов, пожертвовавших своей жизнью ради достижения победы. Подошла к концу очередная рабочая неделя, и мы подводим итоги основных событий в Азербайджане. В центре внимания главных событий стал рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан для участия в 8-й консультативной встрече глав государств Азербайджана и Центральной Азии.

Официальное сообщение. Состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко дню совещания по взаимодействию мирам доверия в Азии. В Баку прошла международная конференция на тему «Женщины в истории азербайджанского парламентаризма». На Украину отправлена очередная гуманитарная помощь. 5 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству лекарственных препаратов «Общество с ограниченной ответственностью» в промышленном парке Пиралахэ. 5 октября президент Азербайджана 5 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Австрийской республики в нашей стране Этьена Бертхольда и новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Малайзии в нашей стране Азнифу Иснарио Бинт Абдулгани. 5 октября в Баку на национальной гимнастической арене состоялась церемония открытия чемпионата мира по дзюдо. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия. 6 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сопредседателя совместной межправительственной комиссии лорда Анаса Сарвара. 7 октября во дворце Гюлистан в рамках бакинского диалога по пропавшим без вести лицам прошла 4-я международная конференция на тему укрепления доверия и развития эффективных механизмов в решении проблемы пропавших без вести лиц, организованной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан. 7 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Глава нашего государства поздравил президента Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в государственной деятельности. Президент России Владимир Путин выразил президенту Ильхаму Алиеву признательность за поздравление и оказанное внимание. В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием Азербайджана-российских отношений, провели обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

8 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Президента Азербайджана встречали заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и другие официальные лица. В городе Туркменбаши проходит 8-я консультативная встреча глав государств Азербайджана и Центральной Азии. В мероприятии принимает участие глава нашего государства. 8 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев прибыл в комплекс Аваза для участия в 8-й консультативной встрече глав государств Азербайджана и Центральной Азии, проходящей в городе Туркменбаши. Президента Ильхама Алиева встретил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Затем главы государств, принимающие участие в мероприятии, сделали совместное фото. 8 октября в городе Туркменбаши состоялась церемония подписания документов. В тот же день в городе Туркменбаши состоялась встреча президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. 8 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев ознакомился с фестивалем национальных блюд стран-участниц СНГ, проходящим в городе Туркменбаши. Фестиваль национальных блюд стран СНГ проводится в рамках мероприятий, организованных Туркменистаном в связи с председательством этой страны в данной структуре в 2026 году. На фестивале представлены 8 стран. В городе Туркменбаши проходит заседание Совета глав государств СНГ УСТ. Хотел бы выразить благодарность за поддержку решения о сопредседательстве Азербайджана в СНГ в 2027 году. Мы расцениваем это как свидетельство высокого доверия к нашей стране и готовы активно участвовать в реализации общих задач. Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Туркменбаши. Азербайджан также готов принять на себя председательство в СНГ в 2028 году и организовать заседание Совета глав государств СНГ осенью того же года, подчеркнул глава государства. 9 октября в городе Туркменбаши состоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе. В мероприятии принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Затем был подписан ряд документов, охватывающих различные сферы СНГ.

Это Азербайджан. Международное радио 85. Другим событиям. 5 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрам встретился с делегацией во главе с генеральным секретарем Организации цифрового сотрудничества Дима Аль-Яхья. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Организацией цифрового сотрудничества, а также вопросы расширения взаимодействия в сферах цифровой трансформации, инноваций, искусственного интеллекта, цифровой экономики и стартап-экосистемы. 5 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным секретарем США Марко Рубио, министром иностранных дел Федеративной Республики Нигерия Бьянкой Одумегву Оджукаву. В ходе телефонного разговора были обсуждены текущие состояния и перспективы развития двусторонних отношений. 6 октября министр иностранных дел Азербайджанской республики Джейхун Байрамов принял старшего советника специального представителя США по миротворческим миссиям Арье Дадстоуна. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США, а также по региональным вопросам. 6 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрам встретился с новоназначенным послом Грузии в нашей стране Георгием Закарашвили. Поздравив посла с назначением, Джейхун Байрам пожелал ему успехов в дипломатической деятельности по дальнейшему развитию отношений между двумя странами. На встрече подчеркивал, что традиционные отношения дружбы и добрососедства между нашими странами, существующие связи высокого уровня, играют важную роль в развитии двустороннего сотрудничества. 7 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Содружество независимых государств. В рамках визита состоялось выступление Джейхуна Байрамова на заседании Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств и совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии и Азербайджана, а также встречи на высоком уровне. Состоялся обмен мнениями по многосторонним и региональным вопросам взаимный интерес и рассмотрен ряд проектов решений, принимаемых главами государств и правительств. Делегация Азербайджана во главе с председателем Мили Мечлис Сахибой Гафаровой находилась с рабочим визитом в Объединенной Республике Танзания для участия 153-й Ассамблеи Межпарламентского Союза. В рамках визита председатель Мили Мечлис приняла участие в координационном заседании Парламентского Союза Организации Исламского Сотрудничества. 7-8 октября заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов находился с визитом в Королевстве Испания. В ходе визита в Мадриде состоялся 5-й раунд политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел Европейского Союза и сотрудничества Испании. На встрече была подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки в рамках международных организаций, обсуждались вопросы обмена опытом и возможности практического сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

7 октября в Баку состоялись очередные консульские консультации между Министерством иностранных дел Азербайджана и Министерством иностранных дел Узбекистана. Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил начальник консульского управления ведомства Эмиль Сафаров, а узбекистанскую делегацию заместитель начальника консульско-правового управления Абдул-Вахид Турсунов. В ходе консульских консультаций состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в консульской сфере между... В ходе совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко дню совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Главным событием стало приуроченное ко дню совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Главным событием стала церемония открытия скульптуры «Карабахский конь». Подарка штаб-квартире совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии от председательства Азербайджана, переданного по личной инициативе президента Ильхама Алиева. В церемонии приняли участие генеральный секретарь организации Кайрат Сырбай, посол Азербайджана в Казахстане Алимерзамин Аскеров.

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: Вы слушаете программу «Итоги недели». Мы продолжаем знакомить вас с основными событиями прошедшей недели. Оставайтесь с нами. В Баку прошла международная конференция на тему «Женщины в истории азербайджанского парламентаризма». Мероприятие организовано в рамках сотрудничества Мили Меджлиса и Межпарламентской ассамблеи СНГ. Приняли участие представители Мили Меджлиса, секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, Национальной академии наук Азербайджана, Парламентской ассамблеи, тюркоязычных государств, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин, детей, ученые, эксперты. 6 октября премьер-министр Азербайджанской республики Али Асадов встретился с генеральным секретарем Организации цифрового сотрудничества Дима Аль-Яхья. На встрече подчеркивалось значение членства Азербайджана в Организации цифрового сотрудничества с точки зрения реализации повестки дня страны по цифровой трансформации и расширения международного сотрудничества в соответствующей сфере. 5 октября делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджанской республики Шаином Мустафаевым в рамках визита в Российскую Федерацию провела встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Аверчуком. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортно-логистической сферах. По инициативе Федерации общества турецко-азербайджанской дружбы и общества «Дом Азербайджана» в Экдыре среди учащихся лицеев в Восточной провинции пройдут конкурсы стихотворений, сочинений, рассказов и рисунков на тему 6-й годовщины исторической победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Целью инициативы является активная пропаганда реалий Азербайджана, информирование подрастающего поколения о культуре и достижениях нашей страны. Сегодня, как никогда, важно прививать молодежи любовь Турции к Азербайджану, подчеркнул он. 6 октября в Баку начала работу германо-азербайджанская конференция стратегического партнерства и связанности на тему финансовой возможности, инфраструктуры, зеленой энергетики и цифровой связанности вдоль среднего коридора. Цель конференции – углубление двустороннего и регионального экономического сотрудничества, также привлечение немецких и европейских финансов, технологий и экспертизы для поддержки устойчивого развития в Азербайджане и более широком регионе. В Баку прошло 8-е заседание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджанской республики и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. На заседании обсуждались вопросы развития сотрудничества, торгово-экономической, энергетической сферы, здравоохранения, сельском хозяйстве, кибербезопасности, продовольственной безопасности, транспорта, образования и других областях. Азербайджан пригласил партнеров из Великобритании принять участие в реализуемых страной проектах коридоров зеленой энергии и энергетической взаимосвязанности. Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Первиз Шахбазов, выступая на 8-м заседании совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Великобритания, проходящем в Баку. Министр добавил, что одно из этих направлений предусматривает выход на другие рынки через Нахчеван и Турцию посредством ТРИП. Великобритания же видит большой потенциал для расширения сотрудничества с Азербайджаном в сферах цифровизации, искусственного интеллекта и инфраструктуры данных. Об этом заявил государственный министр Великобритании по вопросам торговли лорд Анат Сарвар, выступая на 8-м заседании совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Великобритания, проходящем в Баку. Он отметил, что Великобритания является одним из ведущих мировых центров исследований и инноваций, а Азербайджан определил амбициозные планы в области цифровизации, искусственного интеллекта и инфраструктуры данных. Отношения России и Азербайджана развиваются на основе

принципов добрососедства, взаимоуважения и учета интересов друг друга. Об этом сказал директор 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Калугин. «Мы очень рады, что вместе удалось перевернуть страницу, связанную с авиакатастрофой в декабре 2024 года, которая стала для нас общей трагедией и унесла жизни граждан Азербайджана, России и Казахстана», отметил он. Очередная партия электрооборудования, предназначенного в качестве гуманитарной помощи азербайджанской. Гуманитарная помощь была обеспечена Министерством энергетики на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 21 сентября 2026 года. На этом наша программа подошла к концу. Мы подвели итоги уходящей недели. Какой будет следующая, мы узнаем ровно через неделю. Берегите себя и своих родных. С вами была Севда Исмаил Газы, Международное радио Азербайджана.

Варе Велянзан Гезрумша Мунакакис Кавиньян Такарус Фаснер Карусалу Бунакаварера Вера Карусалу Юбунаксен Вера Дарти Хамаран Ражеш Пайман Арсесалу Хамар Хамакар Квати Фетивала Камичу Царум Нарин Зернаркву Айсоурум Каршаманакум Ерик Нурбинчес Кайно Тарамакаян Нариша Горсман Хазума Хастак Паткера Цуметалис Катар Вораш Хатанки Масштаб Нари Масин Карус Велем Майру Венер Нур Ерка Тугайен Такарус Фаскнари Евшарнакуме Социалаканьен Такарус Фаскнари Вера Кангнума Хатукнушанаку Сюнетер Энергетикам вытангутяна поховмана. Мир Гарабагом Евари Велен Зангезурон Ворон Кайта Арвелен Канач Энергия и Готи, Арагорин Иракана Сумен Ариваин Евкамо Энергия и Нахагацер. Айстарас Нарум Стэ Сумен Артнобелякам Паркер Евтентесакан Готинер, Тентесакан Зарга Сумна Сбалва Цюна Похову Лухамар. Айсамена Напастуме Бнакаварири Кайун Зарга Смана, Эндлайн Лов Тагакан Арта Друтян Наравор Цюна Ривсех Солов Нур Ашхата Тагер. Шаташхатан Хекат Арвел Евдар Петхе Катарви, Адрбечана Ворохи Оканурен Хасали Гюракан Чурна Патаки, Нумпес Льовин Каварти, Месфирадар Срагри, Хаджох Иракан Ацума, Евгерджани Корер Капри, Мир Булур Астагарва Старас Нарибана Кичнарихет.